0: 人在上面
1: 啊。
0: 我现在
1: 啊，
0: 这次的客人有点特殊，
1: 啊，先上去吧。
2: 黄站长，这位是共产国际派驻我党担任军事顾问的杨大叔。
1: 辛苦了。
3: да, я слышал о вашем имени в Шанхае. Сегодня наконец увидел живую. Очень приятно. Присаживайтесь.
2: 请坐。我离开上海的时候就听到过您的名字，今日见到真人，我也深感荣幸。
1: 黄站长，我们这位杨大叔可能有的时候有点固执，你们最好还是有一点心理准备。
3: товарищ Пэн, здесь гостиницы условия, конечно, неплохие.Но я приехал сюда, чтобы руководить Красной армией. Советский район на данный момент уже находится в оцеплении. И я не могу терять ни секунды лишнего времени. Когда я был в Шанхае, товарищ Лин Фэн лично меня попросил следовать указаниям проводников. И я, будучи истинным коммунистом, конечно же, буду следовать плану. Поэтому я хочу вас спросить, когда мы сможем покинуть Шантоу и когда мы прибудем в Жуйцзи?
2: 那么请问我什么时候可以离开汕头，又什么时候可以到达瑞金？
4: 原计划在汕头停留一夜，明天就出发，但是没想到他是个外国人，我还没有想好给他设计一个什么合理的身份和行程，经得起盘问。
3: И сколько, по вашему мнению, еще оставаться в этой дыре?
2: 你的意思是我还要在这里逗留更长的时间吗？
4: 再往下走啊，就到乡村了。你说一个外国人在汕头不足为奇，但是你到了乡村就会引人注目，那里敌人封锁得很严，我们必须慎之又慎。
3: Ты ему скажи, что тот, кто по-настоящему преследует идеи марксизма, не может сдерживать своих стремлений.
2: 杨大叔说，一位追求真理的马克思主义者是没有什么力量可以阻挡他的脚步的。
4: 杨大叔的高风亮节，我非常感动，但是我

0: 任务是确保万无一失的保证你平安的到达目的地。
1: Вы же не собираетесь за одну ночь мне поменять цвет кожи?
2: 你们不会是想改变我的肤色吧？
0: 我们谁都改变不了。我要为你的行程找到一个充分的理由，这样经得起盘问。
1: Хорошо. Тогда я буду ждать вашего решения, но завтра мы обязательно должны быть в пути.
3: 好，我等着你们给我找理由，但是我明天必须上路。
0: 我先告辞。
1: 不行。
4: Подождите, пожалуйста.

0: Что это все значит?
1: 唐院长，你是想让杨大叔办成牧师吗？啊，朝鲜地区多年前就有基督教传入，那儿有几座教堂，还有教过医院，外国的牧师也不少。牧师是最好的养护身份。
2: 我能把你的原话翻译给杨大叔听吗？啊，对，就翻译原话。
3: Христианство было в районе Чжаншань много лет назад. Здесь много церквей, церковниц. Иностранный пастор – лучшее прикрытие личности.
0: Ты спроси его, он коммунист?
1: Что он сказал?
0: 我们是考虑到安全的问题。
4: 可这是怎么了？啊，彭站长，实在不好意思，要不您先回避一下，我单独跟杨大叔聊几句。
3: 实在抱歉了。 Это люди, которые лучше всего знают местные обычаи. Предваряться пастором не изменит вашей вере в коммунизм.
0: Да ты с ним одной масти, понимаешь? Конечно, тебе легко принять его точку зрения. Но для меня это кощунство и унижение.
3: Я думаю, что не надо так серьезно относиться к этому вопросу.
5: Наша цель как можно скорее собраться на все места.
0: Ну ты прям за живое берешь, а?
3: Давай, давай.

0: 镇宝剑。
1: 首长好。哎，首长，明天开完会，我们是不是就回永平了？
2: 等不到明天了，现在就得走。
1: 现在就走？
2: 对，要快。
1: 是不是出什么事了？
2: 中央苏区收到汕头交通站的紧急呼叫，大部永定那边情况告急，我们要赶紧回去，紧急应变。
3: 怎么了，信哥？
4: 帮我一个忙啊！非常重要的一个任务。
3: 什么任务？
4: 给别人当老婆
3: 啊！
4: 这次竟然是一个杨大叔，
5: 外国人。
4: 就那么说，从汕头到当地，
5: 好，
4: 是一个陌生人说的不去。那去山区呢？去青青
5: 呢？你见过一个外国人往山区里头跑，那不是引起别人怀疑吗？
4: 侦缉队那帮人他也不是傻子吗？
3: 那。我能给你们做些什么呀？
4: 哎，这就是我想跟你商量的。我和青山同志商量出了一个办法，可以让这个杨大叔蒙混过关。
5: 这样能混过去吗？
4: 青哥，我们就算是用锅灰把他的皮肤涂得跟我们一样，眼珠子也变不成黑的。
5: 这是生死攸关的任务，也是党组织铁的纪律，能由着他的性子说不愿意就不愿意吗？
4: 原先我以为，哎呀，不就是一个办法，跟人杨大叔说说肯定没问题。结果你猜怎么着？我跟他说完以后，炸了。
6: Вы смеете? Как вы смеете так издеваться над военным советником, который вас сюда послал для руководства китайской революции, сам Коминтерн? Я на них жалобу напишу. Переведи им все. И я требую от них извинений.
5: Я знаю, что этот Ян Дашу не согласен. Ты скажи ему ясно.为了保证他的安全，这是迫不得已的办法。
4: 哎，关键是迫不得已。
5: 是
4: 我们俩人想了很多的办法，想的这个头发都掉光了。如果要是不这么做的话，我们真是没法保证你的安全。
6: Они
7: сказали, что таким образом невозможно гарантировать вашу безопасность.
6: Вы их послушайте.Вы еще смеете мне угрожать? Я, уважаемый человек, я не позволю с тобой так обращаться. Немедленно сообщи в центральное управление об этом случае.
4: Я дальше вышел, Жанна.

0: снимаешь с меня эти тряпки.
1: Я нашу想要拆掉绷带。
0: 哎哎，慢说。拆，不能拆。
2: 杨大叔说的什么？虽然我们过了插秧，但是还有三十几里的水路。你说，万一遇上巡逻船的话，那我们就露馅了。
0: Ты ему что-то зачем? Кто будет ответственным смерти военного советника Коминтерна?
3: 把我憋死了，你们谁负责任？
2: 没人能负这个责，但是巡逻船一来，我们一露馅了，你的安全谁负责呀？
0: Мне все равно, что вы будете со мной делать, это я не могу больше терпеть.
3: 只要不带绷带，让我干什么都行。

0: 怎么样？
1: 啊？不知道哪个环节出现了问题，我们的行踪暴露了。敌人知道我们护送的是一个洋人。
0: 那算没几下。
1: 桃子进不去了。那我们将面临无路可走、
2: 无电可送、无粮可补的境地了。
0: 那你就叫我去干了。
2: 巴丹师弟，巴丹师弟，
0: 等一下，
3: 杨大叔有话要说。
4: Вы знаете, с тех пор как я прибыл в Китай,
5: я заметил у вас китайцев один общий недостаток. Вы никогда ничего не говорите прямо. Все ходите вокруг да около. Мне это уже надоело.
2: 杨大叔，您先别着急呀。
4: Не волнуйся, пожалуйста, начальник.Разве ты сам только что не сказал, что нам некуда идти, негде остановиться на ночлег и даже негде пополнить запасы? Пан, почему ты прямо не скажешь, что операция провалилась? Или ты что-то еще от меня скрываешь?
0: Я уже не знаю,
1: что я не могу сказать. Я никогда не говорил вам, что я не могу
4: сказать.
5: Ты не понимаешь? Ну тогда я тебе объясню. Я...являюсь военным советником китайской революции, посланным сюда Коминтерном. И сроки на его доставление в пункт связи имеют не только временной характер, но и политический. Ваши враги сейчас готовят перегруппировку войск и планируют одним ударом разгромить Красную армию. И я прибыл сюда, чтобы спасти китайскую революцию от этой угрозы. Мы прошли уже 1000 километров под Шанхаем.Я подчинялся всем вашим приказам. Вы меня водили как обезьянку. И после того, как мы прошли 1000 километров, вы сообщили, что нужно пройти еще 1000 километров. И сейчас вы сообщаете, что нам некуда идти. Мы не можем пойти назад. Мы не можем пойти вперед. Но это... И разве это не называется провалом операции? Но это еще не самое страшное. А самое страшное это то, что произошла утечка данных по моему...

0: 怎么样？啊，不知道哪个环节出现了问题，我们的行踪暴露了，敌人知道我们护送的是一个洋人，
1: 那算没几次了。
0: 套村进不去了，那我们将面临无路可走、无店可诉、无粮可补的境地了。
1: 这不是大事，巴达师弟，
2: 等一下，
3: 杨大叔有话要说。
4: Вы знаете, с тех пор как я прибыл в Китай,
5: я заметил у вас китайцев один общий недостаток.
2: 我就发现你们中。
5: Вы никогда ничего не говорите прямо, все ходите вокруг да около. Мне это уже надоело.
2: 我已经受够了。
0: 杨大叔，您先别着急啊。
5: Разве ты сам только что не сказал, что нам некуда идти, негде остановиться на ночлег и даже негде пополнить запасы? Пан, почему ты прямо не скажешь, что операция провалилась? Или ты что-то еще от меня скрываешь? Ты не понимаешь? Ну тогда я тебе объясню. Я...являюсь военным советником китайской революции, посланным сюда Коминтерном. И сроки моего доставления в пункт связи имеют не только временной характер, но и политический. Ваши враги сейчас готовят перегруппировку войск и планируют одним ударом разгромить Красную армию. И я прибыл сюда, чтобы спасти китайскую революцию от этой угрозы. Мы прошли уже 1000 километров под Шанхаем.Я подчинялся всем вашим приказам. Вы меня водили как обезьянку. И после того, как мы прошли 1000 километров, вы сообщили, что нужно пройти еще 1000 километров. И сейчас вы сообщаете, что нам некуда идти. Мы не можем пойти назад. Мы не можем пройти вперед. Но это... И разве это не называется провалом операции? Но это еще не самое страшное. А самое страшное это то, что произошла утечка данных по моему маршруту.И предатель находится где-то среди вас!
0: Мы? Мы? Вы так говорите, вы имеете какие-то факты?
5: Мой маршрут является самым засекреченным в партии. И там утечки быть не могло. И если речь идет об утечке, то она произошла не в высших эшелонах власти, а именно в низших, среди твоих безграмотных подчиненных!
0: 您为什么会这么说？
1: 为什么会так сказать？
5: Ты, будучи командующим пунктом связи, осмелился привлечь свою жену, которая не является коммунисткой, участвовать в операции сопровождения. Разве этого факта недостаточно, чтобы определить, что предатель находится среди вас?
0: Ренаш,
3: 如果我们这里边有人泄密，我们就不可能脑袋别带裤腰带上过来送你。
5: Что ты сказал? Что ты сказал?
3: 我说你在侮辱我们，
2: 潘同志，注意你的纪律。
0: 你闭嘴。您是首长，我跟您说几句公道话。在我们这帮人接了护送任务之前，
6: 我们这条交通线上，地下党组织的领导于长庆。
0: 叛变了，您知道这个对于我们来讲意味着什么吗？意味着我潘雨晴，他邹淑华，他杨雄初，
7: 还有所有的这些武装。

0: Они рассказывают, говорят, кто?
1: Тут все с голоду сейчас сдохнут. Они все шуточки шутят. Очень мило, конечно.
0: Здесь революционеры, оптимисты.
2: 我相信闽西大战的李书元同志一定会想办法来支援我们。可是我们在山上走，山下同志想支援都对不上头啊。只要山下的同志们知道我们的方向，他们一定会有办法来支援我们。
3: 恐怕远水解不了近渴了。你看，这杨大叔饿得已经走不动路了。
2: 我们俩轮流背他，也不能让他停下。

0: 您吃过。啊，对的。杨大叔问，他是谁？没人知道他姓什么，也没人知道他叫什么。他连一声谢谢都不知道。到现在为止，已经有数十吨的物资。 和上百位的党的重要领导人通过了这条交通线，安全的到达了现场。
1: Я, если честно, не верил в китайскую революцию. Но то, что я увидел за эти дни, заставило меня ощутить, насколько мощная сила китайской компартии. Насколько глубоко идея коммунизма проникла в массы.
2: Даже не гадчичи.
0: Арчеху, конин, пошел.
1: Я вам обещаю.
2: Чинки.
0: Он тем не ощутит этот чичи.
1: Вы продолжим это чудо.
2: Я хочу...